0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Холодильники по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, холодильник покупаем только в Максане и Хашмаль.
7: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CoIL.

0: радио музыка
1: 106.4 FM. На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ночью 7 сентября жители северных районов Израиля отчетливо слышали мощные звуки далеких детонаций, вызванные серией интенсивных атак израильских ВВС по объектам в районе Набатия на юге Ливана. Этой боевой активности предшествовало срочное оповещение. Ровно в 2 часа 28 минут ночи официальный представитель ЦАЛя на арабском языке опубликовал приказ об экстренной эвакуации для жителей населенного пункта Дейр-аз-Захрани. В армейском коммунике подчеркивалось, что гражданским лицам необходимо безотлагательно покинуть конкретное отмеченное здание, напрямую связанное с инфраструктурой иранских прокси, а также полностью покинуть периметр в радиусе 300 метров от обозначенной точки перед операцией ЦАЛя. Трагический инцидент в международном аэропорту Майами парализовал работу воздушной гавани и унес жизни как минимум 5 человек. Грузовой лайнер Boeing 767, выполнявший рейс для логистического сервиса Amazon Air из Пуэрто-Рико, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, снес ограждение, протаранил проезжавшие автомобили и загорелся. Еще 5 человек получили ранения, причем 3 пострадавших находятся в критическом состоянии. К ликвидации масштабного пожара привлекли десятки расчетов службы спасения, а расследованием причин катастрофы занимается Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки. Официальных данных от Министерства иностранных дел Израиля о том, есть ли среди погибших и раненых израильские граждане, пока не приходило. Хотя Майами традиционно остается одним из востребованных направлений среди израильтян, наряду с Кипром и Грецией. Накануне вечером 6 сентября партия «Наш Дом Израиль» представила в Тель-Авиве предвыборный список кандидатов в Кнессет 26-го созыва. Лидер движения Виктор Либерман заявил, что первым решением сформированного им правительства станет учреждение Государственной следственной комиссии по событиям 7 октября. Политик, позиционирующий себя в качестве будущего премьера, снова подтвердил верность 6 базовым принципам партийной платформы. Коснувшись разногласий внутри оппозиционного блока с Гади Айзенкотом, глава НДИ подчеркнул бескомпромиссность по всеобщему призыву ультраортодоксов с полным отказом от любых квот и освобождений. При этом он призвал союзников категорически избегать взаимных расприй. За выдающуюся отвагу в боевых операциях, раскрытие сложных преступлений и предотвращение угроз безопасности 30 израильских стражей правопорядка удостоились знака отличия за 2026 год. Праздничная церемония чествования избранных сотрудников состоялась в столичной резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в присутствии генинспектора полиции Дани Леви, членов высшего командного состава и 7 награжденных. Среди лауреатов – бойцы оперативных подразделений, рисковавшие жизнью на передовой, следователи особо важных дел, офицеры разведки, а также разработчики передовых управленческих процессов. Обращаясь к полицейским, генеральный инспектор подчеркнул, что их верность долгу и внимательное отношение к людям на вызовах служат истинным лицом ведомства и создают прямое доверие граждан ко всей израильской полиции. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В середине 70-х годов израильские дети обнаружили, что раз в году городские дороги полностью принадлежат им. Так у Йом-Кипура появился новый обычай, которого никто не устанавливал и не планировал. Возможность для этого возникла раньше. Уже в первые десятилетия существования Израиля в Йом-Кипур прекращал работу общественный транспорт, закрывались магазины и предприятия,

а большинство водителей оставляли машины дома. Закон этого не требовал. Отказ от поездок постепенно стал одной из самых устойчивых общественных норм страны. Исследователь израильских праздников Хески Шо

0: готовились к Йом-Кипуру как к пику сезона. Со временем к велосипедам добавились ролики, скейтборды и самокаты, а позднее электросамокаты и электрические велосипеды. Проезжая часть превратилась в огромную площадку, пересекающую весь город. Для многих светских семей вечерняя поездка с детьми стала собственным ритуалом Йом-Кипура. Она не нарушает главного условия этого дня – отсутствие автомобильного движения и привычного городского шума. Но пустая дорога не гарантирует безопасности. По данным организации БТРМ, в Йом-Кипур число обращений детей в приемное отделение из-за велосипедных травм в 13 раз выше, чем в обычный день. На дорогах остаются машины экстренных служб и отдельные частные автомобили. Йом-Кипур никто не объявлял днем велосипедов. Страна остановила машины, а дети сами придумали, что делать с освободившейся дорогой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CoIL.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.
0: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе. Это Мано.
6: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ночью 7 сентября жители северных районов Израиля отчетливо слышали мощные звуки далеких детонаций, вызванные серией интенсивных атак израильских ВВС по объектам в районе Набатия на юге Ливана. Этой боевой активности предшествовало срочное оповещение. Ровно в 2 часа 28 минут ночи официальный представитель ЦАЛЯ на арабском языке опубликовал приказ об экстренной эвакуации для жителей населенного пункта Дейр-аз-Захрани. В армейском коммунике подчеркивалось, что гражданским лицам необходимо безотлагательно покинуть конкретное отмеченное здание, напрямую связанное с инфраструктурой иранских прокси, а также полностью покинуть периметр в радиусе 300 метров от обозначенной точки перед операцией ЦАЛЯ. Трагический инцидент в международном аэропорту Майами парализовал работу воздушной гавани и унес жизни как минимум 5 человек. Грузовой лайнер Boeing 767, выполнявший рейс для логистического сервиса Amazon Air из Пуэрто-Рико, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, снес ограждение, протаранил проезжавшие автомобили и загорелся. Еще 5 человек получили ранения, причем 3 пострадавших находятся в критическом состоянии. К ликвидации масштабного пожара привлекли десятки расчетов службы спасения, а расследованием причин катастрофы занимается Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки. Официальных данных от Министерства иностранных дел Израиля о том, есть ли среди погибших и раненых израильские граждане, пока не приходило. Хотя Майами традиционно остается одним из востребованных направлений среди израильтян, наряду с Кипром и Грецией. Накануне вечером 6 сентября партия «Наш Дом Израиль» представила в Тель-Авиве предвыборный список кандидатов в Кнессет 26-го созыва. Лидер движения Виктор Либерман заявил, что первым решением сформированного им правительства станет учреждение Государственной следственной комиссии по событиям 7 октября. Политик, позиционирующий себя в качестве будущего премьера, снова подтвердил

верность 6 базовым принципам партийной платформы. Коснувшись разногласий внутри оппозиционного блока с Гади Айзенкотом, глава НДИ подчеркнул бескомпромиссность по всеобщему призыву ультраортодоксов с полным отказом от любых квот и освобождений. При этом он призвал союзников категорически избегать взаимных расприй. За выдающуюся отвагу в боевых операциях, раскрытие сложных преступлений и предотвращение угроз безопасности 30 израильских стражей правопорядка удостоились знака отличия за 2026 год. Праздничная церемония чествования избранных сотрудников состоялась в столичной резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в присутствии генинспектора полиции Дани Леви, членов высшего командного состава и 7 награжденных. Среди лауреатов – бойцы оперативных подразделений, рисковавшие жизнью на передовой, следователи особо важных дел, офицеры разведки, а также разработчики передовых управленческих процессов. Обращаясь к полицейским, генеральный инспектор подчеркнул, что их верность долгу и внимательное отношение к людям на вызовах служат истинным лицом ведомства и создают прямое доверие граждан ко всей израильской полиции. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких.

0: Цен в Израиле уже сегодня у вас дома.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максана и Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. У песен Шанатова «Савивон сов-сов-сов», «Ани Пурим» и «Салейну Альктефейну» один автор. Левин Кипнис написал столько произведений к еврейским праздникам, что из них можно составить целый год в израильском детском саду. Кипнис родился на Волыни и приехал в Эрец-Исраэль в 1913 году. Он собирался стать художником и поступил в Иерусалимский Бецалель. В это же время в городе открылся семинар для воспитательниц и детский сад, где с детьми говорили на иврите. У нового ивритского детства уже был язык, но еще почти не было собственных песен, рассказов и игр. Воспитательница Хасия Файнсод Сукеник пожаловалась Кипнису, что к Хануке детям нечего петь. Он взял мелодию «Маус Цур» и написал новые слова. «Ханукия, Ханукия, расскажи мне сказку». С этой песни началась его работа для детей. Вслед за Ханукой пришли остальные праздники. Для Рош-Шана Кипнис написал «Шана Това», для Суккота «Орхим Лахаг», для Пурима «Ани Пурим», для Шивуота «Салейну Альктефейну». Ему принадлежат «Нерли», «Ханука, Ханука» и знаменитая песня о волчке «Савивон сов-сов-сов». Кипнис создавал короткие ритмичные тексты, которые легко было запомнить, разыграть и сопровождать движениями. Вместе с ними иврит становился языком игры, праздника и детской повседневности. За долгую жизнь Кипнис написал сотни песен и рассказов и выпустил около 100 книг. В 1978 году он получил премию Израиля. Левин Кипнис приехал в Иерусалим учиться рисовать. Главным его произведением стал звучащий календарь, по которому уже 5 поколений израильских детей узнают, какой праздник наступает следующим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.
2: I threw you off. Nope.
3: Didn't think so.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Экраны по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Экраны по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Многокилометровые автомобильные заторы парализовали движение на дорогах Южного Ливана сразу после ночного экстренного предупреждения армии обороны Израиля. На опубликованных видеокадрах, которые попали в СМИ, зафиксированы плотные вереницы машин, которые медленно движутся на север вглубь страны до начала масштабных ударов с воздуха. Напомню, что стихийный коллапс на выездах из южных поселений, включая район Дер-эс-Захрани, возник глубокой ночью 7 сентября, когда официальный представитель ЦАЛя на арабском языке призвал гражданских лиц срочно отдалиться от зданий, используемых иранской стороной. Опасаясь скорой работы израильской авиации по намеченным целям, тысячи жителей покинули дома, создав гигантские пробки и практически полностью перекрыв ключевые региональные трассы. Масштабные совместные учения армии обороны Израиля, полиции, службы скорой помощи «Маген Давид Адом» разворачиваются сегодня в понедельник 7 сентября в районе Эйлата и Яровы. Комплексные маневры под руководством 80-й дивизии сфокусированы на отработке действий при внезапном комбинированном нападении сразу со всех направлений – с воздуха, моря и суши. Силовики и экстренные службы отрабатывают критический сценарий отражения вражеского прорыва и обеспечения надежной обороны приграничных поселений. Жители и гости юга страны с самого утра наблюдают активное перемещение наземных подразделений, а также полеты военной авиации и маневрирование катеров в прибрежной зоне. Подобные масштабные тренировки призваны повысить слаженность силовых структур и оперативную готовность к любым неожиданным вызовам на южных рубежах страны. Необычный визуальный выпад в адрес Тегерана сделал президент США Дональд Трамп, выложив в свои социальные сети карту Ближнего Востока, где контуры Ирана трансформированы в его собственный узнаваемый профиль. Публикация в формате «до и после» появилась на фоне резкого обострения обстановки в районе Армузского пролива и сообщений о военных инцидентах в Персидском заливе. Пользователи и аналитики также обратили внимание на курьезные географические искажения на представленной графике, включая перевернутые ориентиры береговых линий и соседних стран. Подобный шаг стал элементом серии сатирических сетевых публикаций американского лидера, призванных продемонстрировать жесткий курс Вашингтона и усилить психологическое давление на руководство Исламской Республики. Ночной переполох в окрестностях Иерусалима обернулся уголовным расследованием против незадачливых визитеров. Трое израильских граждан, 40-летний мужчина и двое 15-летних подростков, самовольно отправились развлекаться

в палестинскую деревню. Однако вскоре запаниковали, заявили на горячую линию полиции о собственном похищении. Экстренный звонок с отчаянными криками о помощи поднял по тревоге крупные силы армии, полиции и округа Иудея-Самария, а также спецподразделения с применением передовых технологических средств. Масштабная операция завершилась быстро. Жители столицы обнаружили неподалеку от деревни целыми и невредимыми. Вместо статуса пострадавших нарушителей ждал жесткий допрос по подозрениям в тяжком уголовном правонарушении за ложный донос и нарушение запрета на въезд в зону палестинского контроля. Судебная инстанция освободила фигурантов под строгие ограничительные условия, пока продолжается следствие. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. У старых трагедий есть календарь. Мы знаем, когда включается сирена, какие церемонии проходят и какие слова произносят. У 7 октября такого порядка пока нет. В этом году Израиль отмечает 3-ю годовщину трагедии и все еще учится это делать. Утром 7 октября 2023 года в Израиле отмечали Симхат Тора, 22-й день месяца Тишрей. В этот праздник заканчивают годовой цикл чтения Торы и сразу начинают его заново. Со свитками совершают 7 кругов, поют и танцуют. Но в 6 часов 29 минут праздничная музыка сменилась сиренами. С тех пор каждый Симхат Тора ставит перед страной один и тот же вопрос. Как отмечать День радости, ставший датой национальной катастрофы? Готового ответа нет. Одни общины отменяют музыку и танцы, другие сохраняют их, но один из праздничных кругов проходит в полной тишине. Где-то читают имена погибших и похищенных. Для свитков Торы изготовили специальные чехлы, на каждом из которых вышито имя одного из убитых 7 октября. А некоторые израильтяне продолжают танцевать не потому, что забыли о трагедии, а потому, что не хотят отдавать террористам еще и свой праздник. Государственные церемонии памяти проводят 24-го Тишрея, через 2 дня после Симхат Тора. Отдельно отмечается 7 октября по обычному календарю. Так у одной трагедии появились сразу 3 даты. День, когда все произошло, официальный день памяти и число, которое невозможно забыть. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем сложится постоянная традиция. А пока она создается у нас на глазах. Из споров, проб и очень личного выбора. Молчать, читать имена или все-таки выходить в праздничный круг.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле.

0: уже сегодня у вас дома.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Многокилометровые автомобильные заторы парализовали движение на дорогах Южного Ливана сразу после ночного экстренного предупреждения армии обороны Израиля. На опубликованных видеокадрах, которые попали в СМИ, зафиксированы плотные вереницы машин, которые медленно движутся на север вглубь страны до начала масштабных ударов с воздуха. Напомню, что стихийный коллапс на выездах из южных поселений, включая район Дер-эс-Захрани, возник глубокой ночью 7 сентября, когда официальный представитель ЦАЛя на арабском языке призвал гражданских лиц срочно отдалиться от зданий, используемых иранской стороной. Опасаясь скорой работы израильской авиации по намеченным целям, тысячи жителей покинули дома, создав гигантские пробки и практически полностью перекрыв ключевые региональные трассы. Масштабные совместные учения армии обороны Израиля, полиции, службы скорой помощи «Маген Давид Адом» разворачиваются сегодня в понедельник 7 сентября в районе Эйлата и Яровы. Комплексные маневры под руководством 80-й дивизии сфокусированы на отработке действий при внезапном комбинированном нападении сразу со всех направлений – с воздуха, моря и суши. Силовики и экстренные службы отрабатывают критический сценарий отражения вражеского прорыва и обеспечения надежной обороны приграничных поселений. Жители и гости юга страны с самого утра наблюдают активное перемещение наземных подразделений, а также полеты военной авиации и маневрирование катеров в прибрежной зоне. Подобные масштабные тренировки призваны повысить слаженность силовых структур и оперативную готовность к любым неожиданным вызовам на южных рубежах страны. Необычный визуальный выпад в адрес Тегерана сделал президент США Дональд Трамп, выложив в свои социальные сети карту Ближнего Востока, где контуры Ирана трансформированы в его собственный узнаваемый профиль. Публикация в формате «до и после» появилась на фоне резкого обострения обстановки в районе Армузского пролива и сообщений о военных инцидентах в Персидском заливе. Пользователи и аналитики также обратили внимание на курьезные географические искажения на представленной графике, включая перевернутые ориентиры береговых линий и соседних стран. Подобный шаг стал элементом серии сатирических сетевых публикаций американского лидера, призванных продемонстрировать жесткий курс Вашингтона и усилить психологическое давление на руководство Исламской Республики. Ночной переполох в окрестностях Иерусалима обернулся уголовным расследованием против незадачливых визитеров. Трое израильских граждан, 40-летний мужчина и двое 15-летних подростков самовольно отправились развлекаться в палестинскую деревню. Однако вскоре запаниковали, заявили на горячую линию полиции о собственном похищении. Экстренный звонок с отчаянными криками о помощи поднял по тревоге крупные силы армии, полиции и округа Иудея-Самария, а также спецподразделения с применением передовых технологических средств. Масштабная операция завершилась быстро. Жители столицы обнаружили неподалеку от деревни целыми и невредимыми. Вместо статуса пострадавших нарушителей ждал жесткий допрос по подозрениям в тяжком уголовном правонарушении за ложный донос и нарушение запрета на въезд в зону палестинского контроля. Судебная инстанция освободила фигурантов под строгие ограничительные условия, пока продолжается следствие. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик. 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чо.

0: 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло «Карфур» 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте «Карфур». Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. «Шана Това» от «Карфур» и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Первые десятилетия существования Израиля перед Рош-Ашана почта набирала дополнительных работников. За несколько недель по стране расходились десятки миллионов поздравительных открыток. Шана-Това была самым распространенным почтовым отправлением в Израиле. Традиция появилась задолго до создания государства. Еще в средневековых еврейских общинах Германии перед Новым годом посылали письма с пожеланием быть записанным в книгу жизни. В конце 19 века почтовая открытка стала дешевой и доступной, и личное поздравление превратилось в массовую индустрию. Из Германии обычай распространился по Восточной Европе, а затем добрался до Америки и Эрец-Исраэль. На открытках печатали яблоки, мед, шофар и сцены семейного праздника. Но очень скоро на них появились события, которыми жил еврейский мир. В начале 20 века счастливого года желали портреты Герцля, фотографии сионистских конгрессов и корабли, увозившие иммигрантов в Америку. После создания Израиля поздравительные открытки стали своеобразной летописью страны. В 1949 году на одной из них соединили первый сионистский конгресс и открытие Кнессета. После шестидневной войны изобразили израильский броневик, входящий через львиные ворота в старый город. А после визита Анвара Саадата в Иерусалим – самолет «Эль-Аль» под флагами Израиля и Египта. К концу 20 века бумажные открытки уступили место телефонным звонкам, электронной почте, а затем сообщениям в WhatsApp. Поздравление сохранилось, но исчезла картинка, на которой страна каждый год рисовала свое будущее. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что сегодня около 11 часов утра произошло вооруженное нападение на сельскохозяйственной ферме в Самарии, неподалеку от деревни Усарин. Террорист подъехал к месту на автомобиле и заговорил с 20-летним израильтянином, поинтересовавшись наличием оружия. Сразу после этого нападавший достал нож и нанес ему серию ударов в верхнюю часть тела и руку. Далее скрылся. Раненый находится в сознании. Медики скорой помощи Маген Давид Адом и службы спасения оценивают его состояние как тяжелое. Пострадавшему оказали неотложную помощь на месте и перевели в армейский реанимобиль для экстренной госпитализации. Армия обороны Израиля официально квалифицировала инцидент как теракт. В зону ответственности территориальной бригады «Шумрон» переброшены крупные силы ЦАЛя и полиции округа Иудея-Самария. Военные прикрыли выезды из окрестных поселений, установили блокпосты и проводят масштабную операцию по розыску террориста. Попытка израильских граждан за рубежом отстоять право голоса на предстоящих выборах в Кнессет натолкнулась на отказ Высшего суда справедливости БАГАЦ. БАГАЦ отклонил петицию сотни граждан, постоянно проживающих за границей, даже не став рассматривать иск по существу и сославшись исключительно на процедурные основания. Причиной исключения истцов из электоральных списков стал так называемый код 51 в реестре населения, который обозначает прекращение израильского резидентства. В МВД утверждают, что статус меняется только по личному заявлению о выезде, однако сами заявители настаивают, что никогда не просили об этом чиновников. Авторы обращения указывали на прямое противоречие между ведомственными инструкциями и основным законом о Кнессете, гарантирующим избирательное право всем гражданам старше 80 лет вне зависимости от места их проживания. Цены на автомобильное топливо в Израиле снижаются. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич подписал официальный указ о временном сокращении акцизного сбора на 50 агорот сроком на 2 месяца. В результате стоимость литра 95-го бензина опустится с пиковых 8 шекелей 25 агорот до 7 шекелей 75 агорот. По словам главы Минфина, скачок цен на энергоносители был спровоцирован международным противостоянием с руководством Исламской Республики во главе с Соединенными Штатами. Снижение акциза призвано поддержать бюджеты граждан, затормозить косвенное удорожание в различных секторах экономики, а также способствовать дальнейшему снижению инфляции и процентных ставок на рынке. В преддверии осенних праздников и третьей годовщины событий 7 октября израильским гражданам за рубежом следует соблюдать предельную осторожность. Совет национальной безопасности предупреждает о масштабной волне угроз для сограждан и еврейских объектов по всему миру. Основная опасность исходит от иранской стороны и подконтрольных руководству Исламской Республики сил, вынашивающих планы мести, а также от радикально настроенных одиночек, выбирающих целями синагоги, культурные центры и места скопления людей. Высший уровень опасности действует в Египте, Иордании и Катаре. Существенные риски сохраняются в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Выезжающим строго рекомендовано исключить транзитные рейсы через неблагополучные страны, скрыть национальную атрибутику, воздержаться от публикации геопозиции в реальном времени и заблаговременно удалить из соцсетей любые упоминания о службе в армии обороны Израиля. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики

термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.ir.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. На ярмарке четырех видов два почти одинаковых итрога могут стоить 50 и 450 шекелей. Обычный покупатель увидит два желтых плода. Специалист – разницу в сотни шекелей. Итроги не продают на вес. Каждый плод осматривают отдельно, под яркой лампой, а иногда и через увеличительное стекло. Сначала проверяют, нет ли трещин и повреждений, которые могут сделать его непригодным для исполнения заповеди. Затем оценивают красоту, форму, симметрию, цвет, чистоту поверхности и состояние питома, небольшого отростка на верхушке. Цена зависит и от происхождения. На израильских рынках встречаются этроги сортов хазон-иш, йеменский, марокканский и калабрийский. Значение имеет не только внешний вид, но и подтвержденная история плода. Где он выращен, к какому сорту относится и не было ли дерево привито к другому цитрусовому. Основные продажи укладываются в несколько недель перед суккотом, а за ними стоит целый год работы в саду. После сбора урожай распределяют по категориям. Небольшое пятно или царапина могут переместить этрог из дорогой коробки в дешевую. Обычный комплект четырех видов стоит около 100-200 шекелей. А цена особенно красивого этрога достигает нескольких сотен, а редкого экземпляра – тысячи и больше. Как еда, этрог не слишком привлекателен. У него толстая ароматная кожура, мало сока, а мякоть кислая и горьковатая. Его выращивают прежде всего ради одной недели в году. До суккота этрог рассматривают через лупу и берегут от каждой царапины. После праздника из него варят варенье, делают цукаты или настойку. Редкий рынок способен так быстро превратить драгоценность обратно во фрукт. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. They say the holy water's watered down, and this town's

На радио «Музыка» 106,4 FM «Новости Израиля». Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что сегодня около 11 часов утра произошло вооруженное нападение на сельскохозяйственной ферме в Самарии, неподалеку от деревни Усарин. Террорист подъехал к месту на автомобиле и заговорил с молодым человеком, поинтересовавшись наличием оружия. Сразу после этого нападавший достал нож и нанес ему серию ударов. Раненый находится в сознании. Медики скорой помощи Маген Давид Адом и службы спасения оценивают его состояние как тяжелое. Пострадавшему оказали неотложную помощь на месте и перевели в армейский реанимобиль для экстренной госпитализации. Армия обороны Израиля официально квалифицировала инцидент как теракт. В зону ответственности бригады Шумрон были приброшены крупные силы ЦАЛЯ и полиции округа Иудея-Самария. Военные перекрывали выезды из окрестных поселений, а также устанавливали блокпосты. По состоянию на 13 часов военный отряд ЦАЛЯ обнаружил террориста недалеко от места нападения. Террорист попытался напасть на солдат. Командир роты 411-го батальона открыл по нему огонь. Нападавший ликвидирован. Попытка израильских граждан за рубежом отстоять право голоса на предстоящих выборах в Кнессет натолкнулась на отказ Высшего суда справедливости БАГАЦ. БАГАЦ отклонил петицию сотни граждан, постоянно проживающих за границей, даже не став рассматривать иск по существу и сославшись исключительно на процедурные основания. Причиной исключения истцов из электоральных списков стал так называемый код 51 в реестре населения, который обозначает прекращение израильского резидентства. В МВД утверждают, что статус меняется только по личному заявлению о выезде, однако сами заявители настаивают, что никогда не просили об этом чиновников. Авторы обращения указывали на прямое противоречие между ведомственными инструкциями и основным законом о Кнессете, гарантирующим избирательное право всем гражданам старше 80 лет вне зависимости от места их проживания. Цены на автомобильное топливо в Израиле снижаются. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич подписал официальный указ о временном сокращении акцизного сбора на 50 агорот сроком на 2 месяца. В результате стоимость литра 95-го бензина опустится с пиковых 8 шекелей 25 агорот до 7 шекелей 75 агорот. По словам главы Минфина, скачок цен на энергоносители был спровоцирован международным противостоянием с руководством Исламской Республики во главе с Соединенными Штатами. Снижение акциза призвано поддержать бюджеты граждан, затормозить косвенное удорожание в различных секторах экономики, а также способствовать дальнейшему снижению инфляции и процентных ставок на рынке. В преддверии осенних праздников и третьей годовщины событий 7 октября израильским гражданам за рубежом следует соблюдать предельную осторожность. Совет национальной безопасности предупреждает о масштабной волне угроз для сограждан и еврейских объектов по всему миру. Основная опасность исходит от иранской стороны и подконтрольных руководству Исламской Республики сил, вынашивающих планы мести, а также от радикально настроенных одиночек, выбирающих целями синагоги, культурные центры и места скопления людей. Высший уровень опасности действует в Египте, Иордании и Катаре. Существенные риски сохраняются в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Выезжающим строго рекомендовано исключить транзитные рейсы через неблагополучные страны, скрыть национальную атрибутику, воздержаться от публикации геопозиции в реальном времени и заблаговременно удалить из соцсетей любые упоминания о службе в армии обороны Израиля. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106,4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.
7: We'll be right back.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. В Израиле школьная форма часто выглядит так, будто ее совсем нет. Обычная футболка. Синяя, зеленая, красная или серая. От повседневной одежды ее отличает небольшая эмблема школы на груди. А белую футболку надевают в особые дни. На праздники, церемонии и памятные мероприятия. Единых правил для всей страны нет.

0: школа сама выбирает цвета и решает, какой должна быть форма. Обычно ученикам разрешают носить футболки разных фасонов с короткими или длинными рукавами. Брюки, юбки и обувь тоже могут быть разными. Родители покупают подходящую футболку в обычном магазине, а школьную эмблему наносят на нее за несколько шекелей. В 2010 году министр образования Гиден Сар ввел обязательную форму в начальных школах и школах промежуточной ступени. Старшие классы продолжали решать этот вопрос самостоятельно. В форме отводили сразу несколько задач. Уменьшить соревнования в дорогой одежде, сгладить различия между семьями и укрепить у детей чувство принадлежности к своей школе. Со временем общенациональные требования смягчили. Сегодня Министерство образования рекомендует форму, но окончательное решение принимает сама школа. Где-то обязательно только футболка с эмблемой, где-то действует более строгий комплект, а где-то ограничиваются правилами внешнего вида. Израильская школа свела форму к одному общему элементу. Дети могут прийти в разных цветах и фасонах, но эмблема на футболке сообщает главное – все они учатся именно здесь.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Экраны по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Экраны по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйель Замир провел оперативное совещание с высшим военным руководством страны для оценки хода учений под кодовым названием «Рассвет-2.0». Учения, проходящие параллельно с выполнением текущих боевых задач, нацелены на практическое внедрение уроков 7 октября и моделирование вспышки полномасштабной войны на разных направлениях. По словам командующего, в преддверии приближающихся осенних праздников армия обороны Израиля находится в состоянии постоянной боевой готовности к отражению любого внезапного нападения на фоне сохраняющейся напряженности во всех секторах, заявил Эйель Замир. На фоне предупреждений перед осенними праздниками Министерство иностранных дел Израиля настоятельно рекомендует выезжающим за рубеж гражданам установить официальное мобильное приложение TravIL. Цифровой сервис разработан для оперативной помощи в экстренных ситуациях и объединяет контакты израильских дипломатических представительств по всему миру. Пользователи получают обновления об актуальных предупреждениях штаба национальной безопасности в реальном времени, а также доступ к кнопкам прямого вызова местных служб спасения и ситуационного центра МИД Израиля. Отдельно подчеркивается полная конфиденциальность. Сервис не требует регистрации, не собирает персональные данные и не отслеживает геолокацию смартфона. Драматическая спасательная операция в Иерусалиме завершилась арестом подозреваемого. Все началось со звонка случайных прохожих, которые услышали доносившиеся из-под земли крики о помощи и оперативно вызвали экстренные службы. Прибывшие пожарные расчеты с помощью подъемного крана извлекли глубокий подземный мусорный контейнер, на дне которого находился мужчина. Ситуация серьезно осложнялась скоплением токсичных газов и острой нехваткой кислорода, из-за чего спасатели более часа уговаривали пострадавшего надеть кислородную маску. Мужчину удалось поднять на поверхность и доставить в медицинский центр в состоянии средней тяжести. В ходе начавшегося расследования полиция задержала его 28-летнего брата, который и сбросил родственника в бак. Правоохранители инкриминируют ему попытку расправы и уже направили запрос в суд для продления срока его содержания под стражей. Неожиданная смена имиджа президента США Дональда Трампа вызвала бурную реакцию в средствах массовой информации. Американский лидер появился на публике с кардинально обновленной прической, сойдя с борта номер один в аэропорту штата Нью-Джерси. Привычный фирменный зачес вперед уступил место укладке на бок, а узнаваемый рыжеватый оттенок волос сменился насыщенным каштановым цветом. Пока администрация президента оставляет изменения во внешности без официальных комментариев, мировые медиа продолжают активно обсуждать, является ли новый темный стиль президента США долгосрочным решением, или же это лишь кратковременный эксперимент перед чередой публичных выступлений. Острый дефицит и высокие цены на авиарейсы между Израилем и США, возникшие из-за массовых отмен на фоне боевых действий в секторе Газа и напряженности с иранской стороной, вскоре могут заметно снизиться. Уже 15 сентября прямое регулярное сообщение между аэропортом Бен-Гурион и Нью-Йоркским аэропортом имени Кеннеди открывает бюджетная авиакомпания «Исраэр», составив компанию флагманской «Эль-Аль» и перевозчику «Аракеа». В начале перелет в одну сторону обойдется в $950, тогда как билет в оба конца оценен в $1900. Однако к середине октября, сразу после окончания праздников, стоимость путешествия туда и обратно должна упасть. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Холодильники по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, холодильник покупаем только в Максане и Хашмаль.
7: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Многие светские израильтяне узнали арамейское слово «ушпизин» не из молитвенника, а в кинотеатре. В 2004 году на экраны вышел одноименный фильм режиссера Гиди Дара, снятый по сценарию Шули Ранда. «Ушпизин» означает «гости». По каббалистической традиции в дни Суккота в Сукку приглашают семерых библейских праведников – Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Аарона, Иосифа и Давида. Каждый вечер один из них становится главным гостем, но вместе с ними приглашают и остальных. Зоар, с которым связывают этот обычай, сразу соединяет мистический обряд с настоящим гостеприимством. Нельзя звать за стол великих предков и забывать о живых людях. Часть праздничной трапезы должна достаться бедным и одиноким. Если хозяин накрыл стол только для себя, говорится в тексте, Авраам и остальные праведники покидают его сукку. Этот конфликт лег в основу фильма. Бедная бездетная пара Муше и Мали неожиданно получает деньги на праздник. Вскоре в их сукке появляются

0: двое незваных гостей. Приятели Моше из его прежней жизни. Они шумят, нарушают покой хозяев, и один из них съедает дорогой этрог. Красивый обычай превращается в трудную проверку терпения. Фильм стал редким совместным проектом светского режиссера и религиозных исполнителей. Его снимали с разрешения раввинов, а по субботам не показывали в кинотеатрах. Несмотря на это, картину посмотрели около 200 тысяч израильтян. Шули Ранд получил премию «Офир» за лучшую мужскую роль. Ушпизин приглашают в суку словами. Но смысл обычая раскрывается, когда место за столом нужно уступить живому человеку. Особенно тому, кого совсем не ждали. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир провел оперативное совещание с высшим военным руководством страны для оценки хода учений под кодовым названием «Рассвет 2.0». Учения, проходящие параллельно с выполнением текущих боевых задач, нацелены на практическое внедрение уроков 7 октября и моделирование вспышки полномасштабной войны на разных направлениях. По словам командующего, в преддверии приближающихся осенних праздников армия обороны Израиля находится в состоянии постоянной боевой готовности к отражению любого внезапного нападения на фоне сохраняющейся напряженности во всех секторах, заявил Эйель Замир. На фоне предупреждений перед осенними праздниками Министерство иностранных дел Израиля настоятельно рекомендует выезжающим за рубеж гражданам установить официальное мобильное приложение TravIL. Цифровой сервис разработан для оперативной помощи в экстренных ситуациях и объединяет контакты израильских дипломатических представительств по всему миру. Пользователи получают обновление.

Обновление актуальных предупреждений к штабу национальной безопасности в реальном времени, а также доступ к кнопкам прямого вызова местных служб спасения и ситуационного центра МИД Израиля. Отдельно подчеркивается полная конфиденциальность. Сервис не требует регистрации, не собирает персональные данные и не отслеживает геолокацию смартфона. Драматическая спасательная операция в Иерусалиме завершилась арестом подозреваемого. Все началось со звонка случайных прохожих, которые услышали доносившиеся из-под земли крики о помощи и оперативно вызвали экстренные службы. Прибывшие пожарные расчеты с помощью подъемного крана извлекли глубокий подземный мусорный контейнер, на дне которого находился мужчина. Ситуация серьезно осложнялась скоплением токсичных газов и острой нехваткой кислорода, из-за чего спасатели более часа уговаривали пострадавшего надеть кислородную маску. Мужчину удалось поднять на поверхность и доставить в медицинский центр в состоянии средней тяжести. В ходе начавшегося расследования полиция задержала его 28-летнего брата, который и сбросил родственников в бак. Правоохранители инкриминируют ему попытку расправы и уже направили запрос в суд для продления срока его содержания под стражей. Неожиданная смена имиджа президента США Дональда Трампа вызвала бурную реакцию в средствах массовой информации. Американский лидер появился на публике с кардинально обновленной прической, сойдя с борта номер один в аэропорту штата Нью-Джерси. Привычный фирменный зачес вперед уступил место укладке на бок, а узнаваемый рыжеватый оттенок волос сменился насыщенным каштановым цветом. Пока администрация президента оставляет изменения во внешности без официальных комментариев, мировые медиа продолжают активно обсуждать, является ли новый темный стиль президента США долгосрочным решением, или же это лишь кратковременный эксперимент перед чередой публичных выступлений. Острый дефицит и высокие цены на авиарейсы между Израилем и США, возникшие из-за массовых отмен на фоне боевых действий в секторе Газа и напряженности с иранской стороной, вскоре могут заметно снизиться. Уже 15 сентября прямое регулярное сообщение между аэропортом Бен-Гурион и Нью-Йоркским аэропортом имени Кеннеди открывает бюджетная авиакомпания «Исраэр», составив компанию флагманской «Эль-Аль» и перевозчику «Аркеа». В начале перелет в одну сторону обойдется в $950, тогда как билет в оба конца оценен в $1900. Однако к середине октября, сразу после окончания праздников, стоимость путешествия туда и обратно должна упасть. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей.

0: 90 огород. Оливковое масло «Карфур» 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте «Карфур». Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. «Шана Това» от «Карфур» и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: В Египте 6 октября называют Днем Победы. Но война, начавшаяся успешным форсированием Суэцкого канала, завершилась с израильскими войсками на его западном берегу в 101 километре от Каира и с окруженной египетской третьей армией. Первый удар действительно был сокрушительным. Египет прорвал линию Барлева и создал плацдармы на восточном берегу канала. Сирийские войска продвинулись на голландских высотах. Израиль был застигнут врасплох, понес тяжелые потери, а уверенность, возникшая после шестидневной войны, сменилась ощущением смертельной угрозы. Но затем Израиль мобилизовал резервы и переломил ход войны. Сирийцев вытеснили с Голан, а израильские части приблизились к Дамаску. На юге Цааль перешел через канал, нарушил снабжение третьей армии и окружил ее. К моменту прекращения огня военное преимущество было на стороне Израиля. Почему же Египет считает эту войну победой? Форсирование канала вернуло стране достоинство, утраченное после разгрома 1967 года, и вывело вопрос Синая из политического тупика. Анвар Садат сумел превратить успех первых дней в сильную позицию на будущих переговорах. Но Синай был возвращен Египту не в результате военной победы. В 1979 году Египет первым из арабских государств признал Израиль и подписал с ним мирный договор. В обмен Израиль согласился уйти с полуострова при установленных договором мерах безопасности. Сирия голландские высоты себе так и не вернула. Поэтому точный ответ таков. Военный итог войны остался за Израилем, а Египет сумел извлечь из нее политический результат. Тяжелая цена и провал первых дней сделали израильскую победу горькой, но не превратили ее в поражение.
0: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Экраны по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Экраны по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту.

0: карту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.
1: Если хочешь танцевать.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В Израиле 1 сентября не называется Днем знаний. Здесь нет единого ритуала с линейками, белыми бантами и букетами для учителей. И все же утром этого дня одновременно открываются десятки тысяч детских садов и школ. По последним опубликованным данным, в израильской системе образования учатся около 2 600 000 детей. Более 500 000 ходят в детские сады. Их принимают примерно 21 600 садов и 5 800 школ. Студентов среди них нет. Университеты и колледжи живут по другому календарю и начинают учебный год после праздников Тишрей, обычно в октябре. А школьное 1 сентября однажды попытались отменить. Министр образования Гидон Саар называл его мифологической датой, которую Израиль заимствовал у других стран. В 2012 году каникулы сократили, и дети вернулись за парты 27 августа. 5 отнятых у лета дней не исчезли. Их добавили к каникулам в течение учебного года. Эксперимент продолжался 2 года. Затем специальная комиссия решила, что перенос не достиг своей цели, и министр образования Шай Пирон вернул начало занятий на 1 сентября. Эта дата не записана в еврейском календаре и не считается государственным праздником. Но, попробовав от нее отказаться, Израиль обнаружил, у школьного года тоже есть своя традиция.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В 1913 году Технион еще не открылся, но вокруг него уже шла война. Решалось, на каком языке будут учиться первые инженеры Эрец Исраэль. Будущий институт тогда назывался Техникум. Его строили в Хайфе при поддержке Эзры, общества немецких евреев. Выбор немецкого языка оказался вполне практичным. На нем выходили научные труды и учебники, существовала разработанная техническая терминология, на нем могли преподавать приглашенные профессора. Иврит только возвращался в повседневную жизнь, а его словарь для физики, химии и инженерного дела еще предстояло создать. 26 октября 1913 года попечительский совет техникума, заседавший в Берлине, решил преподавать естественные и технические науки на немецком. Три члена совета, представлявшие сионистское движение, Эхадаам, Шмарьяу Левин и Иехиэль членов, подали в отставку. Затем спор вышел за стены заседаний. Учителя и ученики школ Эзры объявляли забастовки и покидали учебные заведения. По всей стране собирали деньги на независимые школы с преподаванием на иврите. Одним из результатов этого протеста стало создание Хайфской школы Реали. Под давлением общественного движения Эзра отступила. Первая мировая война задержала открытие института, но в 20-е годы студентов Техниона уже обучали на иврите. Иврит победил не потому, что был готовым языком науки. Эта победа заставила его таким стать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.
7: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасном

направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Самая известная молитва вечера Йом-Кипура на самом деле не является молитвой. Коль Нидре не обращается к Богу и не содержит просьбы о прощении. Это юридическая формула об отмене обетов. Название переводится с арамейского как «все обеты». В одних общинах речь идет об обязательствах, принятых за прошедший год. В других – об обещаниях, которые человек может дать до следующего Йом-Кипура и не суметь выполнить. Действие «Коль Нидре» строго ограничено. Формула касается только добровольных религиозных обязательств, которые человек возложил на самого себя. Она не отменяет долги, договоры, судебные клятвы и обещания, данные другим людям. Юридическая природа текста определила и порядок церемонии. Его произносят до захода солнца, пока Йом-Кипур еще не наступил. По обе стороны от кантора стоят два человека со свитками Торы. Вместе они образуют подобие суда из трех членов. Формулировку повторяют трижды. Сначала тихо, затем все громче. Коль Нидре встречается в молитвенниках уже в IX веке. Некоторые раввины выступали против этого обычая, опасаясь, что ежегодная отмена обетов ослабит ответственность за произнесенные слова. Но обряд сохранился, и решающую роль в этом сыграла мелодия. Знакомый ашкеназский напев сложился в средние века. В 1880 году немецкий композитор Макс Брух использовал его в произведении для виолончели с оркестром, и мелодия «Коль Нидре» вышла на мировую концертную сцену. Слова этой формулы освобождают от необдуманных обетов, а музыка напоминает, почему к любому обещанию следует относиться серьезно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Yeah.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. С наступлением Рош-Ха-Шана на еврейском календаре появится новый номер – 5787. Произойдет это 1 Тишрея, месяца, который Тора называет седьмым. На первый взгляд, арифметика странная. Новый год начинается вовсе не с первого месяца. Первым в Торе считается Нисан. В книге «Исход» о нем сказано: «Месяц этот да будет у вас началом месяцев». В Нисане евреи вышли из Египта, и с него начинается годовой круг праздников. Если считать от Нисана, Тишрей действительно будет седьмым. Первое Тишрея Тора не называет Новым годом. Это день отдыха, священного собрания и трубного звука – Йом-Труа. Название Рош-Ха-Шана и значение начала года закрепились за этой датой позднее. Мишна, составленная около 2000 лет назад, уже разделяет функции Нисана и Тишрея. Первого Нисана начинается новый отсчет царских лет и годовой круг праздников. Первое Тишрея отделяло один календарный год от другого при отчете субботних и юбилейных циклов, а также сроков, связанных с земледелием. Нисан остался первым месяцем, но номер года стал меняться осенью. Даже привычный отчет от сотворения мира появился значительно позже. Система летоисчисления, по которой наступает 5787 год, распространилась в еврейских общинах лишь в средние века. Получается, что у еврейского календаря две точки начала. Нисан ведет счет месяцем от исхода из Египта, а Тишрей меняет номер года от сотворения мира. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Ноутбуки по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Ноутбуки по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.